0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: По Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Пятого августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Радио Могилев.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио «Могилев».

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Уборочная страда на полях Могилевщины набирает обороты. На утро 5 августа хлеборобы области превысили рубеж в 500 тысяч тонн по валовому намолоту зерновых культур и рапса. В тройку лидеров по урожайности зерновых входят Шкловский, Кировский и Горецкий районы. Хорошие результаты на жатве показывают и хлеборобы Могилевского района. Так, накануне прямо в поле чествовали лидеров уборочной кампании в дочернем сельхозпредприятии «Авангард» Могилевского отделения Белорусской железной дороги. С подробностями наш корреспондент Нина Михнова.
4: Водитель Александр Данильчук трудится в «Авангарде» уже более 15 лет. Любимая пора для него – жатва. Парень всегда добивается высоких результатов. Только в прошлом году перевез 3,5 тысячи тонн зерна. В этом решил превысить достигнутый результат. На сегодня в его активе уже более 2000 тонн перевезенного от комбайнов зерна.
5: Погода позволяет, поля не сильно грязные. Обеспечены двухразовым питанием, обед и ужин. Обеды хорошие, ужины хорошие, все вовремя проводится на поля. Все в достатке. Хорошо смазанным материалом, обеспечены полностью. Никаких проблем нету. Можно работать.
4: На хорошем счету в хозяйстве и механизатор Денис Якимович. На сегодня его намолот более 1000 тонн зерна. Уверен, что преодолеет и 2000-й рубеж.
6: Все есть для того, чтобы намолотить больше 2000. Урожай хороший, рапс уже отлично в этом году, и зерновые неплохо. Я думаю, что перевалим за 2000.
4: На вопрос, есть ли недостатки в организации уборочной кампании в хозяйстве, Денис Якимович ответил утвердительно – нет.
6: Потому что у нас есть все для того, чтобы работать. Жить и работать. Зарплата, условия, все. Я не знаю, чего не работать при таких условиях. Только работать, работать и работать.
4: В прошлую уборочную хлеборобы сельхозпредприятия «Авангард» намолотили зерна вместе с рапсом почти 12 тысяч тонн. Нынешние погодные условия позволяют собрать еще больше урожай. На сегодня хозяйство уже убрало половину площадей зерновых и зернобобовых. Сейчас комбайны молотят озимый рапс, а затем перейдут на зерновые. Причем радует урожайность этого года, поделился директор дочернего сельхозпредприятия «Авангард» Могилевского отделения Белорусской железной дороги Александр Жиборт.
7: Что касается убранного уже озимого ячменя, закрыли 43 центнера с гектара, это плюс 10% к уровню прошлого года. А рапс на сегодняшний день показывает 30 центнеров и выше. Вовремя подкормили, подошли. В принципе, это все зависит от технологии возделывания, подход к озимым культурам.
4: По результатам работы за прошлый год «Авангард» занесен на доску почета Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Хозяйство на хорошем счету и в Могилевском районе. Здесь созданы хорошие условия для работы и жизни сотрудников.
8: Приглашаем вас к нам на работу в СДП «Авангард». Механизаторов, водителей, всех любой сложности профессионалов от А до С. Достойная заработная плата и иногородним жильем предоставляет. Я думаю, вы не пожалеете, если будете работать у нас. СДП «Авангард», Могилевский район.
1: Шклов.
3: Хозяйство «Агрогородец» Шкловского района поставило рекорд уборочной по урожайности озимого рапса с показателем 62 центнера с гектара. Это лучший в области результат по итогам уборки культуры. Кроме того, такая урожайность в два раза выше средней по стране. Есть рекорды и в других хозяйствах района. За счет чего на Шкловщине бьют рекорды, в репортаже Марины Касьяновой.
9: В Могилевской области определились лидеры по уборке озимого рапса. Так, в хозяйстве «Большая Словения» урожайность культуры выше среднего по стране. Молодой механизатор хозяйства Дмитрий Козлов к выполнению государственной задачи убрать рапс вовремя и без потерь подходит бодро и ответственно.
10: Урожайность хорошая, бункеры не успеваю считать. Четко, хозяйство вырастило, отличный урожай. Кормим страну, убираем хлеб, планирую еще работать дальше, до пенсии. Может и после пенсии, если получится, если будет такой вариант, дай бог.
9: Большая Словения – одно из передовых хозяйств Шкловского района. Озимый рапс в этом году посеяли на площади свыше 500 гектаров. Урожайность радует свыше 40 центнеров с гектара. Для сравнения, по информации Минсельхозпрода, по стране средняя урожайность озимого рапса свыше 30 центнеров с гектара, рассказал директор ЗАО «Большая Словения» Иван Барташевич.
11: Всю технологию соблюли как по зерновым культурам, так и по озимому рапсу. Внесена полный комплекс удобрений, фунгициды, инсектициды, то есть вся защита проведена вовремя, поэтому и достойный урожай.
9: Для главного агронома Руслана Кравцова такой урожай – личная победа. Его родители работали в этом же хозяйстве, и он с самого детства знал, что пойдет по их стопам. Подвести родных парень не хочет, поэтому работает на совести с полным пониманием дела.
12: Мы произвели сушку на корню. То есть это обработали его диссикатами, это убрало лишнюю с него влагу, поэтому сейчас такой вот шебуршит, шемит. Убираем его с влажностью 7-8%. То есть если бы мы этот элемент операции не произвели, у нас уже были бы трудности по уборке из-за того, что здесь находилась концентрация влаги больше, и, соответственно, было бы, больше потерь. Были потери урожая.
9: Шкловская земля всегда была плодородной, а соблюдение технологий и мотивация аграриев помогают в уборке урожая. Именно поэтому в районе делают ставку на рекордные показатели жатвы озимого рапса, отметил первый заместитель председателя Шкловского райисполкома Сергей Мельник.
13: Все тут отметить наших передовиков, хозяйство ЗАО «СБ Городец», которое установили рекордную урожайность и для себя в хозяйстве, и для района 62 центнера в гектара. Такие хозяйства, как Большие Словения, также наши два флагмана, которые имеют наибольшие площади сева рапса и производят наибольшее количество в общую копилку каравая района. Это Александрийское и крестьянско-фермерское хозяйство «Диана», которые имеют урожайность свыше 40 центнеров с гектара.
9: Аграрии Могилевщины используют каждую погожую минуту для уборки рекордного урожая. Будем с рапсовым маслом.
1: Местное время.
3: До конца недели синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду. В такую погоду лесные массивы подвержены угрозе пожара. Именно по этой причине в разных регионах Беларуси вводятся ограничения или запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Разница между ограничением и запретом заключается в том, что при ограничении можно гулять и собирать грибы или ягоды пешком, но запрещено въезжать на машине и разводить костры. Тогда как полный запрет полностью закрывает лес для людей, рассказала заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирина Цесельская.
14: Самые распространенные вопросы, которые возникают среди граждан, это о том, можно ли период действия запретов и ограничений посещать реки и водоемы. Есть определенные признаки того, что считается лесным фондом. Если река или водоем непосредственно находится вблизи поля либо дорог общественного пользования, то, конечно же, это к территории лесного фонда не имеет никакого отношения. Если же вы заехали под шлагбаум по лесным дорогам, то это территория лесного фонда. И находиться вблизи водоема на территории лесного фонда категорически в период запрета запрещено.
3: Что будет, если зайти в лес, когда его посещение запрещено, рассказал ведущий инженер по охране и защите леса Могилевского ГПЛХО Федор Ярославский.
15: Граждане имеют полное право посещать лес, а также производить заготовку грибов, ягод. Но в то же время есть определенные ограничения. Это пожарная опасность в наших лесах. Чтобы знать точно, можете ли вы пойти сегодня в лес, либо же нет, существует карта на сайте Министерства лесного хозяйства. Карта обновляется с часу до двух дня, каждые сутки. Уже составлено порядка 35 протоколов с нарушением статьи 16.21, нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Это штраф до 12 базовых величин и до 30, если причинен ущерб лесному фонду.
1: Местное время.
3: Благотворительную кампанию «Соберем детей в школу» проводит Белорусский Красный Крест совместно с организациями-партнерами по всей стране. Продлится она по 14 августа. Ее главная цель – оказать поддержку в подготовке к школе детей из семей с низким уровнем дохода, которые находятся в социально опасном положении, детей с инвалидностью, детей из семей, вынужденных к мигрантов из Украины, а также другим детям, которые нуждаются в помощи. Задачами кампании является привлечение внимания общественности к проблемам детей, оказание гуманитарной и социальной помощи для подготовки детей к школе, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский.
16: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ИРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилева и Бобруйска у нас будут установлены и в районах нашей области будут установлены контейнера, которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
1: Климовичи.
3: Эстафета добрых дел в Климовичском государственном аграрном колледже сформирована производственная бригада из числа учащихся. Как рассказала директор учебного заведения Анна Савченко, формирование осуществляет свою деятельность по 31 августа. В бригаде 8 человек. Ребята занимаются благоустройством территории, помогают проводить косметический ремонт комнат общежития и мест общего пользования. Трудятся молодые люди по 2 часа в день. В качестве финансового бонуса учащиеся получают премию к стипендии. Производственная бригада формируется не первый год. Она хорошо зарекомендовала себя. Здесь молодые люди выполняют посильную работу. Они присоединяются к эстафете добрых дел учебного заведения.
1: Местное время.
3: Своевременное техническое обслуживание газового оборудования – важное требование, которое не должно игнорироваться. Отказ от обслуживания может привести к пожарам, взрывам, несчастным случаям и человеческим жертвам. Выполняются организации на основании заключенных договоров. Побеспокоиться о заключении такого договора необходимо до момента подключения оборудования к системе газоснабжения, рассказал начальник газотехнической группы Могилевского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора Алексей Лисовский.
17: Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов осуществляется со следующей периодичностью. В одной и внутренние газопроводы не реже одного раз в 10 лет. В одной и внутренние газопроводы многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет без отключения от газораспределительной системы один раз в год. Газовые проточные водонагреватели и отопительное оборудование один раз в год. При этом проводится проверка технического состояния регулятора давления, если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации.
1: Хотимск.
3: В Хотимском районе растет уровень экологической культуры. Стало меньше свалок, мусора, люди меньше оставляют отходы в несанкционированных местах, стараются своевременно уничтожать инвазивные растения. Постепенно снижается количество нарушений природоохранного законодательства. Все потому, что экологи уделяют большое внимание профилактической работе с населением. Однако приходится применять и административные меры воздействия, отмечает начальник Хотимской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Грудина.
18: За 6 месяцев текущего года привлечено к административной ответственности в виде штрафа 12 виновных лиц. Освобождено от административной ответственности с вынесением предупреждения 40 лиц. Установлено 8 фактов причинения вреда окружающей среде.
1: Мстиславль.
3: Рыцарский фест «Мстиславль-2026» в 19-й раз собрал любителей истории, реконструкторов, мастеров-ремесленников и фольклорные группы. На фестивале можно было увидеть действия, которые разворачивались в эпоху с конца 5-го до середины 15-го века. Одни из самых ярких событий – тактические бугурты. Рыцари 21 века облачены в аутентичные доспехи, каждый из которых весит до 60 килограммов. На вооружении точные копии мечей, тесаков, палашей, копии алебард. Бои очень зрелищные, поделились гости фестиваля.
19: Смотришь на них и понимаешь, как же им тяжело ребятам в этих кольчугах, мехах.
20: Хотим видеть, что было раньше. Историю других стран. Ну, очень интересно.
21: Все понравилось. Рыцы понравились. Вот и бой их не весь. Мечи у них такие разные. Все понравилось.
3: Реконструкторы создают и наполняют смыслом показательные выступления рыцарского феста. К примеру, клуб исторической реконструкции «Шотландский клан Маквитан» познакомил с боевым искусством шотландских воинов и шотландской культурой, рассказывает руководитель клуба Виталий Ашарчук.
22: Шотландцы жили кланами, большие семьи. То есть все мы не просто сборище людей, которые пришли, не знаю, за деньгами, там, за какой-то славой. Всех нас объединяют дружеские чувства друг к другу. Шотландцы, как и белорусы, они веками защищали свою независимость. Они постоянно воевали за свою свободу. Они не меняли нанимателя, там, из финансовых или каких-то соображений. И они не сдавались. То есть, и даже если их сильно меньше, они будут защищать замок до упора.
3: Замковая гора стала местом притяжения жителей области и гостей из разных стран. В 19-й раз рыцарский фест в Мстиславле объединил почти 300 участников клуба исторической и военно-исторической реконструкции.
23: Мы начинали давно, это было самое начало 90-х. На каком-то этапе нам стало не только интересно читать книжки про рыцарей, но мы захотели делать костюмы и попробовать, как вообще сражаться на мечах.
24: Испытать на себе, почувствовать вот как бы чуть-чуть ту атмосферу, которая была у людей, живших 700-800 лет назад, это дорого стоит, для нас это бесценно.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Создание Академии интеллектуальных технологий накануне обсуждали на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет Белта. Глава государства считает, что не нужно вводить возрастные ограничения для обучения в новом учреждении и набирать туда только молодежь.
2: Это все-таки должно быть обращено в будущее. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самое зернышко, самое лучшее, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Я вот сейчас думаю, а если кто-то умный возьмет и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию.
1: Подготовку в Академии интеллектуальных технологий смогут пройти не только выпускники школ, но и студенты, выпускники вузов, а также ученые, сообщил председатель президиума НАН Владимир Каранник по итогам совещания у президента Беларуси, пишет Белта. Если есть прогрессивные идеи, компетенции и готовность работать на благо страны, должна быть предоставлена возможность обучаться в Академии вне зависимости от возраста, сказал руководитель НАН. В Могилеве на улице Габровской будет ограничено движение, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. 5 и 6 августа на Габровской будет ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами от проспекта Шмидта до проспекта Пушкинского. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Оранжевый уровень опасности объявлен в Могилевской области на сегодня. Воздух местами прогреется до 35 градусов. МЧС рекомендует не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов. Необходимо также пить больше жидкости. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. А СВОД настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

5 августа на календаре, среда берет свое начало, и тем временем утро обещает быть отменным. Немного, если повезет, пройдет дождя, пока будем верить Ване Шумову, прибьет немножко вот эту всю пыль, и дальше будем ждать, наверное, 35 градусов. Ну что ж, не только просыпаться, но и трудиться будем вместе со мной, Олеся Маскина в студии «Радио Могилев», также нам компанию составит совсем скоро Иван Валеев.

0: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Наши хиты.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Радио Могилев.

0: начнем.
1: Ой, знаете, кому-то временами не хватает человека, а многим из нас временами просто не хватает этого самого утра. Времени, чтобы выдохнуть и не бежать, сломя голову. Но сегодня, мне кажется, у нас есть шанс все сделать правильно. Вчера, кстати, вы мне на Вайбер написали про утренние ритуалы. Очень крутые истории. Кто-то не может жить без контрастного душа. Я, в принципе, не могу без душа жить. Кто-то без любимого плейлиста. Мне понятна одна вещь. Главный ритуал — это дать себе 5 минут тишины. Вот знаете, когда проснулись и сразу не в гаджеты лезем, а просто посидите, пока закипает чайник. Это вот для меня вот то самое крутое время. Когда никто тебя не трогает. Когда ты просто сидишь и просыпаешься. Ну что ж, время тишины прошло. Сейчас время классных треков.

5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.

0: Кто пропустил прогноз погоды, напомню, что до плюс 35 обещают сегодня синоптики. Как же пережить жару? Кардиологи советуют делать холодные компрессы. Именно с ними легче перенести эту самую жару, прикладывать к запястьям, голеностопам, смоченные бинты или грелки с холодной водой. Все просто, да? Также не забывайте про питьевой режим, одежду из натуральных тканей и про головные уборы в том числе. Ну и сегодня, наверное, можно с легкой совестью отказаться от спорта. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. Ну, доброе утро. Надеюсь, что вам не жарко, вам комфортно. Тем более, совсем скоро синоптики тоже прогнозируют дожди.
1: Что, если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Радио Могилев.

0: показывает студийные. Вот и подоспело время новинки этого часа на радио Могилев. Британский король танцпола Джоэл Коури, тот самый, кто подарил нам когда-то мировые хиты Hand and Hearts и Beat, наконец-то вернулся с долгожданной новинкой под названием Whisper. Что нас ждет? Чистая энергия с первых же секунд, стремительный хаос-ритм, мощная басовая линия и невероятно цепляющий припев, который, мне кажется, засядет у многих в голове до самого вечера. Говорят, вокал песни звучит почти как детский хор, и это добавляет ей какой-то особенной беззаботной радости. В общем, если вам нужно немного солнца и драйва в это утро, то вы по адресу. Встречайте, Джоэл Коури и его новый суперхит «Whisper» звучит прямо сейчас на волнах радио Могилев.
1: Новинка на радио Могилев.

моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Тему создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесли накануне на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет Белта. Новое учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит вывести на новый уровень работу с одаренными людьми.
2: Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, молодые, юные, совсем взрослые, или пенсионеры, для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Это нам надо, ну, завтра, а не послезавтра, и там, как это фундаменталисты нам обещают. Они все изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают, но делают мало.
1: Беларусь и Узбекистан обсудили график взаимных визитов и мероприятий на ближайшую перспективу. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина с послом Узбекистана в Беларуси. Стороны рассмотрели актуальные вопросы повестки отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также межрегиональное сотрудничество. Обсудили график взаимных визитов и мероприятий на ближайшую перспективу. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов пройдет в Могилеве в четверг. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12 часов по телефону 76 99 47. О спорте. Женская футбольная команда «Днепр» завершила встречу с Минском. В рамках 12-го тура женской лиги «Могилевский Днепр» на поле стадиона «Торпедо» принимал Минск. По итогу финальный свисток главного арбитра зафиксировал ничью в этом матче 1-1. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 30, плюс 35, сейчас в Могилеве плюс 21.

Заниматься, спешу вас обрадовать и напомнить, что уже давно доказано, когда рано встаешь, чувствуешь себя здоровее, бодрее, продуктивнее и счастливее. А это уже немало. Просто немного времени нужно дать себе на раскачку. И все, и день удался. Все будет замечательно. Так что всем, кто отправляется на рабочие места, может кто-то в отпуске, но уже давно бодрствует, доброе утро. Друзья мои, компания у нас замечательная в плане музыкальном. Совсем скоро услышим Дэвид.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 332 44 44.
3: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.

25. Я, кажется, поняла, главный секрет этого лета. Лето 2026. Это не просто календарь, это какие-то эмоциональные горки. Похоже, природа решила прокачать нашу адаптивность. А август, по прогнозам, тоже будет месяцем контрастов. Что нас ждет осенью? Мне, кстати, было интересно даже вчера узнать, какая же зима нас ждет. Синоптики говорят, сентябрь решил притвориться затянувшимся бабьим летом. Так что 4-й месяц, наверное, нам будет подарен. Такой теплый. Но, правда, с хитринкой. Солнце золотое, ветер с характером. Знаете, как напоминание, что все-таки любимый свитер или кардиган нужно достать. Ну и вот такие перепады, опять-таки, мне кажется, лучшее напоминание о том, что жизнь...

ветра, ну а горячий чай или кофе прямо здесь и сейчас. Но знаете что, какая бы ни была погода впереди, давайте договоримся. Помним о том, что у природы нет плохой погоды.

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Наши хиты.

улетели в эйфории с Джонни. Если честно, я до сих пор не приземлилась. Это тот самый случай, когда кнопка play нажата, а ты уже не здесь, ты где-то между. Джонни, если ты это слышишь, мы еще на разгоне. Кстати, эйфория, она ведь не про громкость, она про состояние. Надеюсь, вы со мной в этой зоне, ловим частоту, дышим ритмом. Следующий трек, кстати, будет не менее горячий. Доджа Кэт, Лиса и Рейда.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: Радио «Могилев».

0: 8.46 показывает студийные. Время новинки на радио Могилев. Сейчас услышим трек «Звездочка» от Найди. Мы привыкли искать свет в других, но часто забываем, что он горит внутри нас. А «Звездочка» — это не просто песня, это маяк для тех, кто устал блуждать в потемках. Не ищите свет, станьте им. И знаете, когда мир становится слишком громким, остается только этот чистый голос и мелодия, уносящая ввысь. В общем, что сказать? Найди знает, как достать до самых глубоких струн души. Надеюсь, вам понравится.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Тему создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесли накануне на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет Белта. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит вывести на новый уровень работу с одаренными людьми. Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу.
1: В целом отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен в Могилевской области на сегодня. Воздух местами прогреется до 35 градусов, сообщили в облгидромете. МЧС рекомендует не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов. Также необходимо пить больше жидкости. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле, а свод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. В Могилеве на улице Габаровской сегодня ограничено движение, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. 5 и 6 августа на Габаровской будет ограничено движение транспортных средств в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия от проспекта Шмидта до проспекта Пушкинского. Троллейбусы номер 3, 6, 7 с 8.30 до 20 часов ходить не будут. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Регистрация на Могилевский международный марафон продолжается. 27 сентября участники побегут по нескольким дистанциям. 42 километра 195 метров, 21 километр 97 метров, 10 километров, 4 километра, 2 километра или семейный забег. Старт и финиш будет проходить у физкультурно-оздоровительного центра H2O. Подробности на сайте runin.by. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

По Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35, сейчас в Могилеве +22.

3 в стране, утро продолжается, настроение, надеюсь, классное, хочется вот прям, чтобы у вас так и было. Середина рабочей недели стартовала, а значит, до выходных рукой подать, лето продолжается. И знаете, если подумать, то таких душу радующих мелочей наберется просто уйма. Ну а радио Могилев, как всегда, поспособствует, чтобы день прошел музыкально приятно. Очень скоро нас порадует группа «Винтаж».

Сяо Шен тоже с нами. Алисия Маскина по-прежнему в вашей компании. Еще час будем вместе.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Радио «Могилев».

Ребят, сегодня 5 августа, Международный день светофора. Кстати, ровно 112 лет назад, в 1914 году, в Америке заработал первый электрический светофор. Красный и зеленый. Было всего лишь два цвета. До этого были газовые, но они взрывались. А у нас первый светофор появился в 1930 году. Праздник для чего он нужен? А вот чтобы мы не забывали о безопасности на дорогах. Будьте внимательны и уважайте, пожалуйста, сигналы. Ну и раз заговорила про дороги, помните, что сегодня и завтра в Могилеве на улице Габровской движение будет ограничено в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия от проспекта Шмидта до проспекта Пушкинского. Троллейбусы тройка, шестерка, семерка с 8.30 до 20.00 ходить не будут. Поэтому, пожалуйста, планируйте свое время и поездки заранее. Всем зеленого света!

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Наши хиты.

я к вам вернулась, чтобы немножко рассказать о рекомендациях на день сегодняшний. Сегодня, 5 августа, могут внезапно появиться новые возможности. Используя их, вы сумеете переосмыслить события прошлого опыта и построить планы на будущее. А еще сегодня лучше решать простые вопросы и не принимать серьезных решений. Также можно учить других, что мы очень любим делать. Также можно передавать опыт, проявлять щедрость или просто накапливать навыки. Ну а для каждого знака зодиака рекомендацию узнаете совсем скоро у Иры Александровой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: кто-то уже перегнал вчерашнее сомнение. И знаете что, мы не собираемся сбавлять обороты, продолжаем газовать. Не скажу, что прямо сейчас нажму я лично на тормоз, но, пожалуй, с дистанции сойду. Ну а вы вперед и в добрый путь. С вами была Олеся Маскина. В полдень встречайте Иру Александрову. Всем спасибо за компанию и пусть у вас все получится. Счастливо и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: мне.
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Создание Академии интеллектуальных технологий накануне обсуждали на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет Белта. Как сообщил глава государства, сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти ребята оставались в стране и приносили пользу.
3: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть.
2: На водоемах освод и МЧС работают в особом режиме готовности, пишет Ньюсбай. С наступлением жаркой погоды и взрослые дети стремятся как можно больше времени провести у водоемов. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Профильные службы работают в особом режиме готовности, ведут мониторинг с берега, воздуха и на воде. ДТП в Дрибинском районе. Один человек погиб. Как сообщили УВД, накануне вечером на дороге Мосток-Дрибин-Горки водитель автомобиля Audi по предварительной информации не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП владелец мотоблока от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются. Более миллиона цветов в Могилеве ежедневно поливают бригады Могилев-Зеленстроя. Об этом журналистам рассказала главный агроном предприятия Инна Тишкова. Чтобы растения не погибли от зноя, ежедневно на улицы выходит 5 бригад. У каждой машина с 5 тоннами воды. Авто совершает в среднем по 3 рейса за смену. Такой интенсивный график позволяет охватить все ключевые зеленые зоны Могилева. Все усилия направлены на создание эстетики. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +30, +35. Сейчас в Могилеве +24.

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту. Об этом заявил накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании. «Нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. И не только с молодежью», – подчеркнул президент.
2: Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту Академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Ну, еще это и потому предостаточно, потому что это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все Все-таки наука и образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе.
1: Сразу 3 зерноуборочных экипажа из хозяйства «Рассвет» имени Орловского Кировского района накануне намолотили более 2000 тонн зерна и рапса. Первым заветную планку намолота перешагнул Андрей Дрозд. Вторыми 2000 тонн взяли отец и сын Николай и Артем Дрозды. Третьими молодежный экипаж в составе Сергея Дрозда и Эдуарда Фомина, рассветовцы Михаил Семеноков и Сергей Иваницкий стали первыми водителями-трехтысячниками в Могилевской области. О происшествиях, инструменты в ломбард, деньги на выпивку. Могилевчанин обокрал квартиру, где делал ремонт, сообщили в УД Могилевского облсполкома. В милицию обратился житель Могилева. Он рассказал, что из его квартиры пропали строительные инструменты. Чужое имущество унес мужчина, который делал в квартире ремонт. Он отнес инструменты в ломбард, а на вырученные средства купил спиртное и продукты. Возбуждено уголовное дело. Семья Барановых из Могилевского района стала победителем регионального этапа республиканского конкурса «Семья года». В Могилеве накануне состоялся региональный этап конкурса. Его участниками стали 6 многодетных семей. Для них было предусмотрено 2 задания – творческий проект «Семья. Формула счастья», а также социальный проект, сопряженный с Годом белорусской женщины. В финале, который пройдет 12 октября в Минске, Могилевщину будет представлять семья Барановых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35, сейчас в Могилеве +26.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Радио «Могилев».

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Наши хиты.

0: еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Радио «Могилев».

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна, сообщили Белта пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же период прошлого года. В Могилевской области намолочено 554 тысячи тонн. По стране культурное зерно с учетом рапса без кукурузы убрано на 60% от общей площади. На границе с Латвией возобновили оформление транспорта, пишет Ньюсбай. В пункте пропуска Патерники Латвия возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств. Единственный принимающий пункт пропуска был закрыт латвийской стороной почти на четверо суток по техническим причинам. На выезд из страны в электронной очереди зарегистрировано свыше 80 грузовиков. В происшествиях в регионе ученик колледжа в Хотинске подделал справку, чтобы побыть дольше на больничном, рассказали в управлении Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области. 15-летний парень в мае больше недели прогуливал занятия в колледже, потом ушел на больничный, чтобы скрыть прогулы, дату в справке исправил в двух местах, приписав себе дополнительные 9 дней отдыха. Справку с подозрением на подделку отправили на экспертизу в Могилев. Экспертиза подтвердила подделку. От серьезных правовых последствий хотинчанина спас только юный возраст. Уголовной ответственности за подделку и использование поддельного документа привлекают 16 лет. И в завершение. На Могилевщине профсоюзы усилили контроль за условиями труда в период аномальной жары. Особое внимание предприятиям агропромышленного комплекса. О том, на какие аспекты обращают внимание специалисты и как выстраивается взаимодействие с нанимателями, рассказал главный технический инспектор труда объединения Сергей Сергиенко.
2: В условиях аномальной температуры мы обращаем пристальное внимание на три главных аспекта. Первое – это укомплектованность аптечек, где обязательно должен быть тонометр. Второе – питьевой режим. Питьевая вода должна быть в шаговой доступности. И третье – дополнительные перерывы и комнаты отдыха. Здесь важно не просто издать внутренний приказ, но и лично разъяснить работниках и право на отдых в жару. Большинство нанимателей Могилевщины ответственно подходят к здоровью своих коллективов. Все возникающие вопросы мы решаем оперативно, в конструктивном диалоге и, как правило, прямо на месте.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Сейчас в Могилеве плюс 28.
3: Между тем, среда августа под номером 5 набрала нужную высоту. Все отлично, потому что рабочего времени осталось все меньше, а предвкушение отличного вечера все больше. Давайте сверим часы. 12.03 в стране, фоном Радио Могилев. С этой минуты ваша компания Ира Александрова. Доброго летнего!
4: Радио Могилев.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Радио «Могилев».

0: 5 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +30, +35.
1: Наши хиты.

ощущаете скованности движений, потому что, ну, по такую музыку нужно обязательно сделать несколько па. Тут даже не обязательно быть танцором, просто чувствуйте ритм, делайте то, что подскажут ноги. Ну, а если вдруг настроения нет, ну, подумайте о том, что кто-то вас любит больше жизни, кто-то за вас переживает, кто-то видит вас в своих снах. Подумайте о том, что все это пройдет и наладится, и будете потом вспоминать свое теперешнее состояние с улыбкой. Оптимизма, терпения, хорошего настроения и чистого радиоприема всем городам вещания. Гоним дальше!

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио «Могилев».

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К-телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
4: Галопу.

Приближается прекрасное время, 12:55, обеденный перерыв, а может быть, у кого-то уже случилось, а что обычно в этот момент происходит, да? Мозг обмякает, руки перестают слушаться, лицо плавно, красиво расплывается в улыбке, ноги несут нас туда-туда, где вкусно, где, собственно, коллектив хороший, коллеги, может, отзывчиво печеньками поделятся. В общем, друзья мои, это прекрасное время, возьмите от него по максимуму, но не забывайте, что неплохо было бы отписаться на наши контакты. А вашим близким, да, привет передать, в любви признаться. Может быть, кто-то сегодня что-то празднует, непременно пересмотрите свои записи и выдайте нам этого прекрасного человека. Ну, а мы по полной программе поздравим, привет передадим и в любви за вас признаемся. Присоединяйтесь к программе «Привет в обед» в следующем часе.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Машиностроение, сельское хозяйство, поставки продуктов питания и оборудования. Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве, пишет Ньюсбай. Новый документ даст толчок новым кооперационным связям и совместным проектам. Сегодня в зоне особого внимания промышленная кооперация. Одним из ключевых совместных проектов станет установка российского климатического оборудования на белорусские МАЗы. О происшествиях. В Могилевской области арестован 31-летний железнодорожник, который вместе с коллегами украл топливо прямо с тепловоза. Машинист и его помощник по договоренности слили 454 литра дизельного топлива в 15 канистр и оставили их в условленном месте. Подельник погрузил канистры в свой автомобиль и повез, но по дороге его задержали сотрудники милиции. Транспортный прокурор санкционировал заключение подозреваемого под стражу. Теперь он будет дожидаться суда в следственном изоляторе. Туристический медийный проект «Программа «Многоликая Могилевщина» впервые собрал белорусских блогеров. Это экскурсия по разным уголкам области. Блогеры уже съездили в Жилище и Славгород, осмотрели Могилев и убедились, что Могилевщина многолика, и в каждом районе есть свои туристические жемчужины, отметила организатор Национального агентства по туризму Юлия Кирпичонок.
2: Национальное агентство по туризму последние месяцы проработало программу по областям Беларуси. Мы уже посетили Полесье, Гомельскую область. Вот вчера и сегодня мы приехали в Могилевскую область с целью показать достопримечательности Республики Беларусь для обычного туриста через наших тревел-блогеров и в целом блогеров Беларуси.
1: И в завершение о спорте. Хоккеисты Могилева уступили Гомелю во второй встрече Кубка Солея. Игра на выезде против Гомеля завершилась поражением Львов со счетом 1-4. Следующую игру Львы проведут на домашнем льду. 9 августа команда примет Славутич. Начало противостояния в 13 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Новости! Привет, побед!
4: Слушай и поздравляю!
5: Здравствуйте, вам в 13.02 в эфире Радио Могилев. Привет в обед. Я Ира Александрова. Для того, чтобы именно вы сейчас, может быть, почувствовали свою значимость, потому что где-то совсем близко от вас находятся люди, которые нуждаются в вашей поддержке, в вашем добром слове. А может, кому-то очень хочется услышать то самое заветное «люблю». А сделать это всегда возможно через нас, Радио Могилев, а мы готовы принимать ваши сообщения на наши контакты для СМС 9940, короткий номер, ну и номер Вайбер через 44 56 86 176. Давайте начнем. Привет в обед.

0: хорошего настроения порой нужно очень много положительных слов, вещей, событий, эмоций, а испортить его можно просто одним взглядом. Так что давайте постараемся, давайте сделаем все для того, чтобы ваши близкие и родные лишний раз улыбнулись и были в отличном настроении. Прямо сейчас пишите на 9940 и на Viber 644 56 86 176. И вот что есть к этой минуте. Привет любимому мужу Кузьмину Павлу. Твоя Машуля тебя очень ждет на обед. Павел, бросайте все и бегом, собственно, наслаждаться вкуснейшим обедом. Далее, очень прошу передать привет сыночку Хрущеву Ивану. Всей семьей прячемся от жары в деревне Техтин. Очень любит Ваня ваше радио. С удовольствием мы передаем привет от мамы Марины, папы Васи и сестренки Алисы. Специально для вас, Иван. Хорошего вам настроения. Ну и не забывайте, пожалуйста, помогать маме, папе и сестренке, потому что, ну, сами понимаете, без вашей помощи как? Никак. Ну и еще один привет у нас имеется. Передаю роднулечке, мужу Валерию, всю свою нежную любовь. Солнышко, спасибо тебе огромное за красивый, чувственный, нежный подарок. Обнимаю всей душой, твоя навеки. Я. Вот такими сообщениями радуете вы своих близких прямо сейчас. Что будет дальше, там и узнаем. Пишите, а мы с удовольствием все ваши приветы, признания, поздравления выдаем сразу по приходу.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38.
1: Наши хиты.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Слушай и поздравляю.
2: Ну что, продолжается «Привет в обед». Конечно же, без ваших сообщений никак не обойтись, поэтому вот что есть к этой минуте. Привет моей девочке Оленьке. Огромное спасибо ей за вкусный обед. Это Антонио написал такое вот сообщение приятное. Далее, племяшке Лехе, мужу Виталию и моим друзьям Олесе и Юрику большой-большой привет. Это от Натальи. Хорошего вам дня. И есть у нас поздравление для Румянцева Михаила, самому замечательному, единственному, дорогому человеку. С днем рождения, любовь моя, очень без тебя грустно. Такое сообщение. Ну что ж, я могу только пожелать воссоединения вам. Ну и, конечно, вас, Михаил, поздравить с днем рождения, пожелать всех благ, радости, удовольствий, богатств, удачи, успеха и всего, что вы сами себе пожелаете. С днем рождения и всех благ. Друзья мои, пишите и вы все ваши сообщения. Я с удовольствием зачитаю в эфире. Остается только взять и написать. Пожалуйста.

0: Программа «Привет в обед» приближается к своему завершению. И, конечно же, я с удовольствием зачитываю еще одну порцию ваших приветов. Привет радио от мужа Андрюшки. Большой привет. Ты у меня самый лучший, самый нежный. Я безумно тебя люблю. Это Поля написала. Витюня, с днем рождения, расти большой, это от Женьки. Витюня, ну я вас тоже поздравляю от всей души. Пускай исполняются все ваши желания, все ваши стремления и всего самого наилучшего. И еще один привет лучшему другу, белянскому Максиму, с которым едем на разгрузку. Большой тебе привет от Ивана. Ну и, конечно же, от меня вам несложные смены и хорошего настроения. Ну что ж, друзья мои, все на этом. Спасибо за эти прекрасные, добрые слова, которые я читала в ваших сообщениях. Продолжайте в том же духе. Радуйте своих близких личным общением, вашими сообщениями, ну и, конечно же, хитами, которых на радио Могилев очень-очень много. Оставайтесь с нами.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Районы передовики жатвы назвали в Минсельхозпроде, передает Билта. По оперативным данным по стране, 1326 экипажей намолотили более 1000 тонн зерна. 62 экипажа более 2000 тонн и 3 экипажа более 3000 тонн. В каждой области есть свои районы передовики. Лидеры Могилевской области, Шкловской и Кировской районы. Лучшие комбайнеры – представители агрокомбината «Зря» и «Сервалюкса Агро». Лучшими водителями стали представители сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского. В Северной Македонии в городе Охрид сегодня скоропостижно скончалась белорусская туристка. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Посольство Беларуси в Сербии находится в контакте с правоохранительными органами Северной Македонии, руководителем туристической группы и родственниками погибшей. Оказывает необходимую консульскую помощь, рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси. Школьный базар работает в Могилеве на проспекте Пушкинском в районе парка аттракционов. К новому школьному сезону белорусские производители одежды выпустили около 1 000 000 изделий. В коллекциях есть новые модели, элементы гардероба, адаптированные под современные запросы. Своими впечатлениями поделились посетители школьного базара.
1: Иду в 7 класс. Пришла за школьной формой, искала широкую рубашку, штаны тоже, все нашла.
2: Пойдем мы в 3 класс. Мы пришли за брючками, рубашечки, ну и обязательно канцелярия, конечно. Первые дни всегда больше выбора, меньше людей, все стараются уже под конец. Ну и тут просто идешь, и в основном выбор большой.
0: И в завершение в Белоническом художественном музее состоялось открытие первой персональной выставки Екатерины Маслинковой под символичным названием «Мне нравится жить». На ней представлены картины, алмазные мозаики, рельефные ковры из джута и вязаные изделия и вещи. Екатерина Маслинкова – сотрудник музея, депутат, многодетная мама. Она с большим мастерством воплощает все, за что бы ни взялась, и своим примером доказывает, что белорусской женщине под силу многое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. И днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 30.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Наши хиты.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио «Могилев».

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио «Могилев».

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Совет министров утвердил новый перечень территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Результаты пятилетнего мониторинга показали, радиационная обстановка в ряде районов заметно улучшилась. Если раньше в зонах загрязнения числилось 2022 населенных пункта и 49 объектов, то теперь их число сократилось до 1845 и 33 соответственно. В Хотинском районе растет уровень экологической культуры, стало меньше свалок мусора, люди меньше оставляют отходы в несанкционированных местах, стараются своевременно уничтожать инвазивные растения, постепенно снижается количество нарушений природоохранного законодательства. Все потому, что экологи уделяют большое внимание профилактической работе с населением. Однако приходится применять и административные меры воздействия, отмечает начальник Хотинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Грудина.
3: За 6 месяцев текущего года привлечено к административной ответственности в виде штрафа 12 виновных лиц. Освобождено от административной ответственности за внесение предупреждения 40 лиц. Установлено 8 фактов причинения вреда окружающей среде.
0: Эко-взгляд.
2: Чистота начинается с каждого. В Краснопольском районе во время акции «Добро Бел» волонтеры БРСМ «Доброе сердце» вместе с работниками ЖКХ провели благоустройство придомовых территорий, сообщает телеграм-канал «Молодежь Краснопольщины». Участники акции убрали мусор, привели в порядок дворы, зеленые зоны, сделали окружающее пространство чище и уютнее. Такие активности не только улучшают состояние окружающей среды, но и объединяют поколения, воспитывают уважение к старшим и традициям. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.
4: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Участники автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память защитников Брестской крепости, возложив цветы к вечному огню, передает Белта. Автопробег проходит по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Участники преодолевают тысячи километров, посетив города, связанные с историей Великой Отечественной войны. Они уже посетили Рязань, Смоленск, Коршу, Минск, поселок Копоть, Барановичи. После Бреста их маршрут пройдет через Лиду, Хатынь, Витебск, деревню Соловьева. Завершится все в Москве. Сотрудники МВД пришли на помощь сельхозорганизациям в борьбе за урожай. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Аграрии уверенно идут к 5 миллиону тонн зерна. Правоохранители оказывают помощь в Милынческом, Дрибинском и Костюковическом районах. Хозяйствах, где быстрее подошел урожай, наиболее востребована данная техника и человеческие ресурсы. Важно, что каждый понимает, время – главный ресурс. Если погода позволяет, могут работать до ночи. Происшествием в Быхове работник АСВОД спас женщину на городском пляже. Об этом рассказали в Могилевском областном управлении МЧС. Как выяснилось, 50-летняя жительница райцентра отдыхала и купалась на городском пляже. В 20 метрах от берега начала тонуть. На помощь женщине пришел работник АСВОД. Он доплыл до нее и эвакуировал на берег. Женщина не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась. Пресс-секретарь АСВОДа Могилевской области Евгений Синдюков напомнил правила безопасности, чтобы отдых у воды проходил безопасно.
1: Купаться только в специально отведенных местах под присмотром спасателей. Не оставлять детей ни на минуту у воды без присмотра. Исключить распитие спиртных напитков у водных объектов на территории пляжей. Помните, ответственное отношение и внимательность – залог безопасного отдыха.
0: И в завершение. В Могилеве сегодня и завтра пройдут торжества в честь святителя Георгия Канийского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется сегодня в 17 часов всеношным бдением архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе завтра состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколья пройдет молебен. Георгий Канийский прибыл в Могилев в 1755 году после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви, стал инициатором создания духовной семинарии. Скончался святитель в 1795 году, похоронен в Спасской церкви Могилева. В 1993 году он был канонизирован и причислен к лику святых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. И днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 31.
2: 15.03 на часах, за окном лето, мы все на работе, в делах, но и тут есть свои плюсы. Рабочее время пролетает быстро, ну а начальство наверняка оценит ваше старание премии. Так что работаем для вдохновения. Ловите хиты. Ира Александрова, ваша компания, всем настроения.
3: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. И днем плюс 33, плюс 38. В пятницу кратковременные дожди, местами сильные, а возможен град. В отдельных районах грозы и ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, днем плюс 25, плюс 30. В субботу ночью местами дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио «Могилев».

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Ну что, 7 рабочих часов позади. Очень хочется, конечно, чтобы это никак не отражалось на вашем настроении. Совсем наоборот, вы сейчас собрались и выплеснули всю свою энергию на работоньку. Ну, часочек какой-то еще, собственно, поднажать. Только помните, что радио Могилев должно быть всегда рядом, чтобы, так сказать, создать благоприятную атмосферу на рабочем месте. Гоним дальше.

0: В Могилеве. Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» привез в Узбекистан белорусскую экспортную продукцию, деревообработки, продовольственные грузы и химикаты, сообщили Белта в пресс-центре белорусской железной дороги. Сегодня в Узбекистане встретили поезд, который отправился из Беларуси 30 июля. Торжественная встреча состоялась при участии представителя Министерства транспорта Узбекистана и посольства Беларуси в Узбекистане. Менее чем за 6 суток состав проследовал по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан и преодолел расстояние порядка 4000 километров. Более 2200 детей в Могилевской области получат помощь для подготовки к новому учебному году во время ежегодной республиканской благотворительной кампании «Соберем детей в школу». Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский. К благотворительной кампании присоединяются все города и районы.
2: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ЕРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилева и Бобруйска у нас будут установлены и в районах нашей области будут установлены контейнера, которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
1: Происшествием в Могилеве водитель скрылся с места ДТП и стал пешеходом. Об этом сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома. В областном центре водитель автомобиля «Рено», двигаясь задним ходом в одном из дворов города, совершил столкновение с припаркованной машиной «Хундай». После аварии мужчина уехал, оставив место происшествия. Правонарушитель установлен. Им оказался 72-летний местный житель. На него составили 2 административных протокола. Теперь ему придется заплатить штрафы 9 базовых величин. Это 405 рублей. И на 4 месяца он лишен прав. И в завершение. Белорусские железнодорожники усилили контроль за состоянием путей в жару, передают Ньюсбай. В жаркие дни рельсы могут нагреваться до 50-60 градусов. Чтобы сталь не деформировалась, путь укладывают с технологическими зазорами, компенсирующими тепловое расширение. На каждом километре установлено около 1800 креплений, фиксирующих рельсы. При повышении температуры назначаются дополнительные осмотры. При необходимости локально проводятся путевые работы, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойный пропуск поездов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. И днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 31.
3: Новый час лета на старте. В стране 16.03. Надеюсь, ничем сложным день вас не озадачил. Но, знаете, с хитами на радио Могилев все делается ритмичнее и быстрее. Так что делайте громче. Ира Александрова еще час в вашей компании. Всем настроения.
0: Радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Наши хиты.

0: Ну что, друзья мои, как держитесь? Наверняка на этой неделе очередной раз понедельник начали. Может, худеть в который раз, может, избавиться от вредных привычек, собрались или спортом занялись. Так вот, к чему это все? По словам специалистов, дневное время благоприятнее сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, чем вечернее, то есть тренировки в это время. Эксперты посоветовали в свой график включать как минимум 150 минут интенсивных или умеренных дневных нагрузок еженедельно. С 11 до 17.00. Вот самое оптимальное время тренировок. Так что, знаете, так как это время выпадает на рабочее, да, это прекрасная отговорка, с одной стороны, чтобы даже не начинать. Но с другой стороны, мы вам зачем хиты крутим? Вставайте и двигайтесь в ритме. Так что отговорки, что рабочий день, не принимаются.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние.
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас вокруг нас. В Беларуси продолжается уборочная кампания. В стране уже намолотили более 5 миллионов тонн зерна, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. В нашей области лидируют на уборочной Шкловские и Кировские районы. Комбайнеры сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Кировского района первыми в области перешагнули 2000-й намолот. Герои жатвы – династия хлеборобов, отец, сыновья и племянник Дрозды. В хозяйстве «Рассвет» имени Орловского уже есть и водители трехтысячники. Это Сергей Иваницкий и Михаил Семенков. Передовиков прямо в поле поздравил первый зампред Могилевского облисполкома Сергей Савицкий. В этот же день чествовали комбайнеров-двухтысячника в агрокомбинате «Зря» и сельхозпредприятия «Сервалюкс Агро» Могилевского района. На этой жатве область ставит для себя задачу собрать не менее 1,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы. На хороший урожай повлияло в первую очередь соблюдение всех технологий и, конечно же, государственные программы обновления машинно-тракторного парка, отметил первый зампред Могилевского облисполкома Сергей Савицкий.
3: Перешли на новый уровень и берем уже более производительные комбайны. Это марки GS2124 с 9-метровой жаткой, которые позволяют более качественно, более быстрее и в оптимальные сроки завершить уборку. Могилевская область одна из лидирующих в плане обновления машинно-тракторного парка.
2: Продовольственная безопасность неспроста постоянно находится в центре внимания, когда в магазинах огромный выбор продуктов, порой забывая, что так не везде и не у всех. Климатическое явление Эль-Ниньо может вызвать голод у миллионов человек к концу следующего года, предупреждает ООН. Под угрозой 45 стран, особенно Центральная, Южная Америка, Карибы и Южная Африка. В Азии ожидается засуха, что ударит по сельскому хозяйству. В ООН заявили, пик кризиса в Африке придется на 2027-2028 годы. Уже сейчас сотни миллионов страдает от засухи, а цены растут из-за конфликтов. Гутерреш назвал Эль-Ниньо маслом в огне для планеты. С августа по октябрь явление усилится. Температура может превысить норму почти на 3 градуса. Это будет сильнейший Эль-Ниньо за 70 лет. Этим летом жара и пожары уже охватили Британию, Францию и Испанию. От климатического кризиса к политическому на фоне глобальной нестабильности Трамп отказал Зеленскому в новых ракетах для Патриот. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники в овальном кабинете, американский лидер отклонил запрос Киева на сотни перехватчиков. Свое решение он объяснил необходимостью сохранить эти ракеты для США из-за военных действий против Ирана. А в Европе напряжение только растет. В Польше звучат призывы лишить украинских беженцев всех льгот. Экс-премьер Моравецкий, готовясь к выборам, играет на антиукраинских настроениях и требует отменить преференции для переселенцев, обвиняя правительство Туска в потере контроля. Эти идеи падают на подготовленную почву. Польша уже сокращает поддержку. Недавно ограничили бесплатную медицину и аренду жилья для украинцев. Ну а еще климатический и экономический кризис добивает даже традиционные отрасли. В Германии массово закрываются пивоварни. За 2025 год минус 53 предприятия. Рекордное падение за последние годы из-за дорогого сырья и энергии. Страна теряет статус пивной державы. И пока уборочная кампания в Беларуси демонстрирует высокие результаты, чему способствуют передовые хозяйства, в том числе Могилевской области, соблюдение технологий и господдержка обновления техники, на фоне этого локального успеха глобальная угроза ставит под удар продовольственную безопасность десятков стран. Внешнеполитическая нестабильность и экономические проблемы в Европе лишь усугубляют напряженную международную обстановку. По сути, в этих условиях достижения в аграрном секторе становятся критически важными для сохранения стабильности внутри страны.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вновь влюбленной.
1: Ну что, на сегодня беготня, дела и работа отпускают. И если у вас есть возможность отдохнуть, так и сделайте. Домашние дела никуда не денутся, а вы у себя одни, вот и порадуйте себя чем-нибудь. И не забывайте это делать ежедневно. Ну а мы же круглосуточно крутим для вас только лучшее. Вам остается лишь включить свой радиоприемник, настроенный на волну радио Могилев в любое время. После 17 добавлять ритмов и настроения будет Тина Павлова. Я же со спокойным сердцем прощаюсь до завтра. С вами была Ира Александрова. Всех обняла. Всем пока.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня —
3: это базовый минимум.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В сельхозорганизациях Беларуси снизилось число несчастных случаев. Об этом рассказал начальник управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Вадим Ванцович, сообщает Билта. Если мы и далее будем активно работать над профилактикой, каждый на своем рабочем месте станет неукоснительно выполнять требования по охране труда, мы придем к уровню нулевого травматизма. Департамент видит эту перспективу, уверен, что к этому нужно и можно прийти. Просто для этого необходимо ежедневно работать каждому, отметил Вадим Ванцович. Белтехосмотр в июле выдал почти 157 тысяч разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщили Белта на предприятии. Из общего количества транспортных средств, представленных на гостехосмотр, 13% транспортных средств имели различного характера несоответствия установленным требованиям. По результатам контрольно-диагностических работ 420 электромобилей выявлены, 36 неисправностей. На Могилевщине профсоюзы усиливают контроль за условиями труда ВПК в период аномальной жары. Особое внимание предприятиям агропромышленного комплекса. О том, на какие аспекты обращают внимание специалисты и как выстраиваться взаимодействие с нанимателями, рассказал главный технический инспектор труда объединения Сергей Сергеенко.
2: В условиях аномальной температуры мы обращаем пристальное внимание на три главных аспекта. Первое – это укомплектованность аптечек, где обязательно должен быть тонометр. Второе – питьевой режим. Питьевая вода должна быть в шаговой доступности. И третье – дополнительные перерывы и комнаты отдыха. Здесь важно не просто издать внутренний приказ, но и лично разъяснить работникам и право на отдых в жару. Большинство нанимателей Могилевщины ответственно подходят к здоровью своих коллективов. Все возникающие вопросы мы решаем оперативно, в конструктивном диалоге и, как правило, прямо на месте.
1: В Могилеве сегодня и завтра пройдут торжества в честь святителя Георгия Канисского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. В эти минуты начинается всеношное бдение архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе завтра состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколья пройдет молебен. Георгий Канисский прибыл в Могилев в 1755 году после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви и стал инициатором создания духовной семинарии. В 1993 году он был канонизирован и причислен к лику святых. И в завершение, знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. Днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 31.
3: Ну что, любители жары, вы там как? Вот лично у меня любые слова, связанные с теплом, вызывают легкую панику. Но есть и плюсы в таких температурах. Согласитесь, если у вас прохладное рабочее место, оно явно кажется милее. А мысли о том, чтобы выйти на раскаленные улицы, вообще не вызывают энтузиазма. Что ж, одобряем, принимаем и не осуждаем. Сами такие. Поэтому ледяной вам бонжур. До самого вечера Тина Павлова готова желать вам прохлады и бодрости.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Радио Могилев.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Радио Могилев.

0: Как вам с хорошей новостью, друзья? Вот все-таки даже я, человек, который не очень любит жару, не могу отрицать того, что определенные плюсы все-таки есть. Оказывается, ученые тут недавно выяснили, что ультрафиолет влияет на эндокринную систему человека, ну это мы и так все знаем, но при этом он повышает уровень гормонов, которые усиливают, внимание, романтические чувства. А это значит что? Это значит все, отменяем все свидания поздним вечером, вот в этих уже далеко не романтических сумерках. Нужно встречаться днем при ярком свете солнца. И вот она, оказывается, та самая романтика, по идее, должна где-то внутри нас зарождаться благодаря ультрафиолету и солнечным лучам. В общем, я, что называется, для вас исследование нашла, а ваше дело теперь проверить, работает ли это так на самом деле. И если да, тогда мне кажется, что все вот эти песни, стихи про прогулки под луной романтические нужно будет переделывать в срочном порядке про веселые песни, про прогулки под ярким сияющим солнцем. А у нас таких тоже хватает, между прочим.
1: Радио Могилев.

Знаете, считается, что в среду силы и энергия на максимальном пике. И вот парадокс. Ведь согласитесь, чем ближе окончание рабочего дня, тем больше как будто бы этих сил остается. И вот чтобы потом не думать, куда эту энергию девать, я вам рекомендую вот фактически прямо сейчас последний рывок для тех, кто еще на рабочих местах, совершить, доделать максимально все, что еще можно доделать, и потом с чистой совестью и вот с этой самой энергией бежать навстречу прекрасному летнему вечеру. Потому что, знаете, погоды нынче такие, что после работы, мне кажется, еще можно кучу приятных дел переделать. И на пляж сходить, как раз водичка прогрелась, уже не так жарко, и получить массу удовольствия, ну или просто на прогулку куда-нибудь выйти. Потому что потом, вот, придет какой-нибудь ноябрь, будем вспоминать с благодарностью эти прекрасные жаркие дни.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сгущенку в Беларуси начали продавать на внутренний рынок через биржу. Первая сделка по реализации цельного сгущенного молока с сахаром на внутреннем рынке страны заключена на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили Белта в пресс-службе БУТБ. Для обеспечения необходимой концентрации спроса предложения к участию в торговой сессии были привлечены крупные отечественные производители и потребители данной продукции. В результате одно из молокоперерабатывающих предприятий совершило сделку по закупке 230 тонн сгущенки. По информации БУТБ, приобретенная на биржевой площадке пилотная партия сгущенного молока предназначена для изготовления мороженого. Беларусь лидирует у российских туристов по числу бронирований жилья на летний сезон в странах СНГ и ближнего зарубежья. Такую информацию предоставил Российский союз туристической индустрии по данным системы онлайн-бронирования, которая входит в его структуру, сообщает Билка. Среди стран СНГ и ближнего зарубежья на Беларусь приходится более половины всех бронирований туристического жилья. В пятерку самых популярных среди россиян направлений также вошли Абхазия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Средняя стоимость бронирования туристического жилья в Беларуси и Абхазии составляет 7200 российских рублей за ночь. Происшествием в Бобруйске 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Сегодня около полудня на улице Новошоссейной автомобиль «Ауди» сбил юного велосипедиста. Мальчик выехал на проезжую часть, где его не ожидал увидеть 51-летний водитель. В результате несовершеннолетний велосипедист с травмами госпитализирован. В ГАИ напомнили, что по правилам детям до 14 лет строго запрещено выезжать на дорогу без сопровождения взрослых. Пересекать проезжую часть можно только пешком, ведя велосипед рядом. К другим темам. 8 августа в Шклове устроят сразу два события. Районный праздник «День огурца» и мотофестивали, пишет «Шклов.Инфо». В эту субботу на площади детской школы искусств Шклова состоится костюмированный огуречный парад, гастрофест, дегустации блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове опен-эйр фест мотоциклистов. Байкеры продемонстрируют своих железных коней, пройдет выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и мотобол. Вечер завершится концертной программой «Огурично-хрустящий ритм» и праздничной дискотекой. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 31.
2: Новости. Завтра плюс 38. И даже несмотря на это, все равно скажу, что осень семимильными шагами приближается. И как бы нам не хотелось лет продлить, увы, все равно все подчиняется законам природы, незыблемым, по крайней мере, пока что. А потому что разнообразие – это залог здоровой и счастливой жизни. Вот я бы для разнообразия, может быть, тоже хотела бы представиться какой-нибудь Феклой Сидоровой. Но меня зовут Инна Павлова, и я готова продолжать желать всем прохладного вечера.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70%. На ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829 324 66 66.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38.
1: Наши хиты.

Знаете, каждый раз, когда вот в прогнозе погоды я слышу от моей коллеги Татьяны Кутневич, что завтра нас ждет плюс 38, как-то немножечко внутренне, как минимум, вздрагиваю. Но вообще, вы знаете, что одно из самых солнечных мест на планете Земля – это Мертвое море. Здесь около 330 солнечных дней в году. И мне кажется, вот там-то точно синоптики с прогнозами особо не парятся. А зато парятся те, кто там живет и отдыхает. Поэтому завтрашний плюс 38, ну, бывает. Ну, вот так случилось. Так что, товарищи, любители прохладной погоды, завтра держимся, а потом нам уже обещают, и что температура немножко спадет, и, может быть, даже какие-то осадки прольются.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Радио «Могилев».

0: родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. У тебя все получится.
1: Радио Могилев.

чем-то очень и очень права. Мэри Гоус, композиции настоящие. Действительно, даже если картинка наша не идеальная, не обязательно подгонять ее в какие-то рамки, потому что, возможно, именно отсутствие этих самых рамок и делает вас живым, чувствующим человеком, которому одинаково, в общем-то, и в хорошем настроении, и не в очень хорошем настроении все равно дается жизнь. Поэтому, друзья, не пытайтесь загнать себя в какие-то рамки, а просто проживайте каждый момент и каждый миг этого прекрасного вечера. Да, жарко, да, плавится все, и даже как будто бы кажется, что невозможно, некуда скрыться от этой духоты. Но я уверена, что если рядом с вами есть, ну, как минимум, хорошая компания, как максимум, например, еще кувшин с холодным компотом, например, ну, тогда можно сказать, что жизнь удалась. Ну и, естественно, по традиции рекомендую оставаться в нашей компании, потому что здесь мы, знаете, по году, погоде в том числе, да и вам продолжаем желать не просто доброго вечера, а еще доброго и прохладного.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Совете Республики Национального собрания вручили награды за содействие в организации проекта «Поезд памяти 2026» и 13-го форума регионов Беларуси и России, передает БелТА. Почетная грамота благодарности председателя Совета Республики, а также памятные медали получили 35 представителей государственных органов и организаций. Все они внесли свой вклад в успешное проведение мероприятий. С начала жатвы в Беларуси за нарушение охраны труда от работы отстранено 47 человек. Об этом БелТА рассказал начальник управления Департамента государственной инспекции труда Вадим Иванцович. Проведено более 170 мониторингов сельхозорганизаций. Выявлено свыше 2300 нарушений. Приостановлена работа 36 единиц оборудования. Среди основных причин – допуск к работе без медосмотров и отсутствие средств защиты. Основная цель рейдов – профилактика и предотвращение трагедий. В очередной раз не явился в военкомат и получил 1 год лишения свободы. Суд Славгородского района вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего местного жителя. В целях правового воспитания рассмотрение дела проходило в выездном судебном заседании в присутствии будущих призывников. Как установлено в ходе следствия, молодой человек, получив повестку в назначенное время и по истечении срока призыва в военкомат, не явился. О причине своей неявки не сообщил, оправдательных документов не предоставил. Чем воспрепятствовал принятию решения о его призыве, рассказал прокурор Славгородского района Артур Горохов.
2: Примечательно, что ранее молодой человек был 3 освобожден от уголовной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву вследствие акта амнистии. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
1: И в завершении соревнования по мотоспорту «Супер Эндуро» пройдут в Могилеве 8 августа, рассказали БелТА в отделе спорта Могилевского горосполкома. Городские соревнования такого формата будут проводиться впервые. Они посвящены 85-летию героической обороны города. Состязания обещают быть яркими и интересными. Участников около 130 спортсменов в возрасте от 16 до 50 лет. Будет ждать полоса препятствий из бревен, шин, камней и специальных конструкций. Победители получат кубки и специализированные подарки, а зрители смогут насладиться профессиональной ездой и зарядиться хорошим настроением. Проходить соревнования будут на парковке у Парк-Сити. Начало в 10 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. И днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Завтра до плюс 38. А хотелось бы, знаете, уже сегодня чего-то освежающего и бодрящего. Так что вот вам мое очередное прохладное здравствуйте. Я клятвенно обещаю вам никаких горячих новостей не озвучивать, теплых приветствий тоже не говорить и вообще стараться максимально освежать вас интересными фактами и музыкой, разумеется.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Наши хиты.

0: Добрый день, я Татьяна Полоскова, руководитель Народного театра моды «Александрина». Родные слова. Мой любимый город Могилев, моя любимая Беларусь. Такая красивая, дивная, синеокая. Действительно хочется о ней говорить без остановки и говорить самые лучшие искренние слова, которые идут из глубины души. Хочется, чтобы все стихи были посвящены нашей прекрасной родине, нашей прекрасной Беларуси. Однажды, прочитав стихотворение Геннадия Пашкова «Завжди вернуся», я действительно в него влюбилась. И, пользуясь случаем, конечно же, сегодня с удовольствием я прочитаю это стихотворение для слушателя. Приеду я обовязково у той любимый мой куток, где першее промолвил слово, где я зрабил свой перший крок. Приеду, капачуть душою, як веють водором луги, про что шапоча над ракою мой сябар лес мне дороги. Знову босонож пройду стяжиной, где по бриллиантах спелых роз сябрами бегал у ажины и слухал музыку бяроз. Я родной вёсцы поклонюся, земли пригожей, молодой, и землякам, рупливым людям, отданы им усёй душой. Там шум житов и кветень бульбы, блакитом теплым лен цвете, з усіх дорог я, край мой любы, завжди вернуся до тебе. Родные слова. Гэта Геннадзь Пашкоў, завжди вернуся, и гэта мае родные словы.
1: Радио Могилёв.

0: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио «Могилев».

0: Знаете, тут ученые недавно выяснили, что, оказывается, оптимисты живут дольше, чем люди с мрачным взглядом на мир. И самое интересное, что оптимизм продлевает годы даже тем, кто ведет нездоровый образ жизни. Наверное, все дело в том, что при позитивном отношении люди реже переживают и быстрее восстанавливаются после стрессов. А мы с вами помним, что стрессы – это просто кошмар, бич современности. Ну, а вообще, если вы вот легко и оптимистично относитесь к жизни, то это будет благотворно влиять на ваше общее состояние. Так что учтите, если плохое настроение у вас уже в привычку вошло, избавляйтесь от него как можно быстрее. И сделать это проще, если вы настроены на правильную волну хорошей музыки. Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Очередной час завершается, и мы еще немножечко ближе к красивому закату. И, пожалуй, самое время пришло, когда на улице уже немножко поприятнее, чем в горячих квартирах. Так что выходите, выходите на улицу подышать, на балкон хотя бы, и вы почувствуете вот немножечко этой прохлады, она уже проступает. Ну и, конечно, мне хочется, чтобы вы по-прежнему оставались в нашей компании, потому что мы готовы продолжать быть рядом с вами и поддерживать вас в этот чудесный августовский жаркий вечер.
1: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.ру.

0: В Могилеве 20 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Районы передовики жатвы назвали в Минсельхозпроде, передают Белта. По оперативным данным по стране, 1326 экипажей намолотили более 1000 тонн зерна. 62 экипажа более 2000 тонн и 3 экипажа более 3000 тонн. В каждой области есть свои районы-передовики. Лидеры Могилевской области, Шкловский, Кировский районы. Лучшие комбайнеры – представители агрокомбината «Заря» и «Сервалюкса Агро». Лучшими водителями стали представители сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского. С 1 сентября в школах вводятся новации по питанию детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, передает Белта. При одноразовом питании вводится единый вид приема пищи. Второй завтрак, во вторую смену полдник. Меню будет состоять из салата, горячего блюда и напитка. Школьников разделено 3 возрастные группы вместо 2. Денежные нормы расходов на питание увеличатся на 5% и в дальнейшем будут расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Расширен перечень разрешенных продуктов. А в буфетах появятся вендинговые автоматы с едой и напитками белорусских производителей. Более 2200 детей в Могилевской области получат помощь для подготовки к новому учебному году во время ежегодной республиканской благотворительной кампании «Соберем детей в школу». Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский. К благотворительной кампании присоединяются все города и районы.
2: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ИРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилева и Бобруйска у нас будут установлены и в районах нашей области будут установлены контейнера, в которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
1: И в завершение: пожары, закрытые каналы, экономия электричества. Европейские страны едва справляются с аномальной жарой. Нынешняя волна засухи признана крупнейшей за последние годы, передает Ньюсбай. Во Франции из-за пожара власти эвакуировали 200 тысяч человек. Леса продолжают гореть в Испании, Италии и Греции. В ФРГ воду в горные хижины и приюты в Альпах доставляют на вертолетах. Для Англии и Уэльса июль стал самым сухим месяцем за почти 200 лет наблюдений. Выпало лишь 10% от нормы осадков. В Южной Корее в Сеуле 14 дней наблюдаются тропические ночи, когда температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 25 градусов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15, днем плюс 33, плюс 38, сейчас в Могилеве плюс 28.
3: Знаете ли вы любопытный факт? Время бежит быстрее, когда ускоряется сердце. К таким выводам пришли ученые в ходе исследований. Во время эксперимента добровольцы носили датчики сердцебиения. Люди занимались обычными своими делами и каждый час записывали, насколько быстро или медленно, на их взгляд, прошли последние 60 минут. И оказалось, что когда симпатическая нервная система активнее, добровольцам кажется, что время бежит плюс-минус на 10% быстрее. Да, это относительно немного, но если мы говорим, например, о приближении выходных, то согласитесь, даже эти проценты играют нам на руку. Поэтому, даже если сейчас, после жаркого дня, делать особо ничего не хочется, делайте громче приемники и где-то там, лежа на диванчике, дрыгайте ножкой в такт хорошей музыки на радио Могилев.

0: живем, что мобильный телефон стал, ну, как будто бы нашим каким-то продолжением руки, усладой для глаз, для ушей. Да и, в принципе, наверное, сложно представить современного человека без какого-то гаджета, с которым вот вы проводите практически все свое свободное время. И при всем при этом, вот мы же все люди взрослые, знаем прекрасно, что постоянное нахождение в этих самых гаджетах, социальных сетях и чтении новостей, и вообще всего-всего, в общем-то, не очень благоприятно сказывается на нашем здоровье, прежде всего психическом. Так вот, ученые здесь буквально на днях сообщили, что пребывание на природе в течение 20-30 минут может способствовать снижению уровня кортизола и восстановлению внимания после умственной нагрузки. И для этого даже не обязательно уезжать куда-то за город, в лес. Подойдет парк или другое зеленое пространство, где, внимание, самое важное условие, человек может отвлечься от смартфона и сосредоточиться на окружающих звуках, запахах и визуальных деталях. То есть, вот прямо сейчас самое лучшее, что можно сделать для нашего ментального здоровья, это отложить в сторону смартфон и выйти куда-нибудь подышать свежим воздухом. Обращать внимание на то, как меняются краски неба. Чем пахнет вот эта горячая после жаркого дня трава. Какие-то еще детали, может быть, давно знакомых вам дворов. Подмечать, что поменялось, как выросли деревья. И уже это буквально через полчаса поможет вам расслабиться, настроиться на хороший сон. А сами понимаете, это приведет к тому, что завтрашний день пройдет гораздо благоприятнее, даже несмотря на те жуткие температуры, которые нам обещают. В общем, я вам способ рассказала. Вот самое время, как мне кажется, сейчас встать и проверить.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. И днем плюс 33, плюс 38. В пятницу кратковременные дожди, местами сильные, а возможен град. В отдельных районах грозы и ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, днем плюс 25, плюс 30. В субботу ночью местами дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
2: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Могилев.

Вы знаете, а ведь в августе почему вот приходит это понимание того, что лето заканчивается? Не только потому, что август – третий месяц лета, что, в общем-то, логично, но еще и по тому, насколько раньше сейчас начинает темнеть. Вот, казалось бы, еще месяц назад в это время у нас только-только солнце заходить начинало, а уже, знаете, начинает потихонечку смеркаться. Так что да, осень не за горами, хотя по температурам этого, конечно, не скажешь. Я всем, кто сейчас меня слышит, пожелаю легкого и прохладного завтрашнего дня. На этом моя смена на сегодня завершается, поэтому пускай завтра все будет у всех хорошо. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Машиностроение, сельское хозяйство, поставки продуктов питания, оборудование. Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве, пишет Ньюсбай. Новый документ достал чок новым кооперационным связям и совместным проектам. Сегодня в зоне особого внимания.

0: внимание. Промышленная кооперация. Одним из ключевых совместных проектов станет установка российского климатического оборудования на белорусские «Амазы». Происшествием. Трагедия на Святом озере в Могилеве. Утонул 14-летний подросток. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Сегодня вечером компания подростков приехала на Святое озеро. Во время купания 14-летний парень ушел под воду, и его друзья немедленно обратились за помощью к спасателям освод. Подростка оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на все реанимационные действия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Три пистолета и патроны в квартире родственника обнаружил 22-летний бобруйчанин. Он сообщил об этом в милицию. Выяснилось, что его дядя долгое время тайно хранил оружие как семейную реликвию, которая досталась ему по наследству от деда. Сотрудники милиции провели осмотр, изъяли и направили опасные объекты на судебную баллистическую экспертизу, рассказал официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Людмила Иверкина.
1: По результатам экспертизы пистолеты изготовлены заводским способом. Являются ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием. Это пистолет тульский конструкции Коровина калибра 6,35 мм, пистолет системы Борхард-Люгер Парабеллум П08 калибра 9 мм и пистолет Маузер модели 1914 года калибра 7,65 мм. Сохранились раритеты практически в идеальном состоянии и оказались пригодными для стрельбы. Изъятые 7 патронов заводского изготовления и являются боеприпасами к вышеуказанному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы.
0: И в завершение. Красный уровень опасности объявлен в Могилевской области на завтра. Воздух прогреется до 38 градусов. Об этом сообщили в Могилев-Облгидромете. МЧС рекомендует с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головной убор, легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости. Воду, зеленый чай, квас, а вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. Освод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 23, местами плюс 15. Днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Перемены у планах могут отбыться раптовно, але опынуться освежальными и своечасовыми.
3: Телец.
2: Сюрпризы гарантованные. Махчима захочется изменить стиль або зробить нечто дерзкое. А чому б не?
3: Близняты.
2: Корыстно будет выдатковать трохи неоценного часу на то, как привести у парадок думки и почутти.
3: Рак.
2: Сполучение практичности и густу допоможе як у справах, так и особистых отношениях. Будьте открытые новому. Не бойтесь издивляться и издивлять.
3: Лео.
2: Навод, коли вы сапраўды ведаете, что маете рацию, на компромисс пойти усё ж довядзецца.
3: Дева.
2: Стабильность зараз може быть зманливая, а импульсы корыстные, коли вы дзейнічаеце с розумом.
3: Шалі.
2: Наступил момент, коли правила застаются важными, але импровизация так само, до речи, гармонии не только рунавазе, але и у смелым акценте.
3: Скорпион.
2: Выдатный день для налаживания относен як деловых, так и романтичных. Дозвольте себе кроплю спонтанности.
3: Стрелец.
2: Не перегните с самоупевненностью. Мягкость будет больше переконавчая.
3: Козярог.
2: У працы може спотребиться нестандартный подыход, особливо, коли все пошло у тупик. Импровизация зараз спрацуе лепш.
3: Водолей.
2: Зорки подрыхтовали добрую глебу для нечаканых, але натхняльных рашенню. Меняйте маршрут, спробуйте новое, экспериментуйте.
3: Рыбы.
2: Приглядитесь до видовочных вариантов. Нечаканная

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Привет,

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +18, +23, местами +15, днем +33, +38.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +18, +23, местами +15, днем +33, +38.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

Вока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 8 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.
1: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха днем +33, +38.